0: Дура кода.
1: А, и лавкиню дуру не тидар. Каймини, дай-ка тидарик дуриш.
2: Нахуй пошел. Я жил в поле, посипарла.
3: Алло.
0: Лаба дена.
3: Лаба дена.
0: Помершал? Кода.
3: Кода, коксимус. Да? Да. Уже шить, скажешь, кому? Герди.
0: Герджу, герджу.
3: Но то гала.
0: Но куря.
3: Но шаурес. До вершутинес. А почуй, вен полекет. Эспаускет. Вен полекет.
2: А
3: потинь.
0: Ехай мне сюда, галгалис, а ты дарит?
4: Ну, а ты, что ты даришь?
0: Labadiena. Durų kodą, pasakykit, niekaip neatidarau.
4: Durų kodas koks? O kas čia klausia?
0: Kaimynas iš 48.
4: Iš 48. 265.
0: 266?
4: Nu, sakau, 265.
0: 26 ir...
4: 5.
0: Ne, niekaip.
4: Palaukit, tu nusileisi.